это инстанция добавляется. Да, знаешь, лишь самолет. Но псах туда в довершу. Ну, сах, это в кинканце. На мир сценаров, это знаешь, я чую им нового.